0: to DJ. Here we go.
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody.
5: Субботом и неделем от 13:15.
6: Плюсак хитова на Радио Zadru.